0: брата электрошок, угаснил бом то худичево шкатло.
1: Ali se res upreš, ali si res upaš.